через несколько секунд выйдут на сцену в шмуле-мече. Слабонервных беременных и детей просим удалить.